Радио Брежнев ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года.

4 часа. Город слушает Брежнев ФМ.

Регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ-16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.

Филадельфия.

5 часов утра. Город слушает Брежнев ФМ.

меч, когда вынешь из ножен, чтобы сразиться с драконом. Помни и будь осторожен, в мире пришлось жить как умным. Здесь правит жадность и сила, зависть здесь правит и лесть. Будь осторожен, мой милый, прежде

Боявшись с отрядом, станешь один на редут. Красная, красная кровь, след по траве сырой. В лучшем из этих миров

0: Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
1: А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель.

я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.

0: радиоканал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Брежнев ФМ. Like a...

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

7 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23. Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: КАУ-ГРТ, Набережный Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 600-46-61. Набережный Челны, улица Незаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

8 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00. Ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в Набережных Челнах. 59 34 23. 59 34 23. «Брежнев FM».
3: «Брежнев FM».

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
3: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

9 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31-00-33.
2: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
3: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев.
3: Город. Город. Город слушает Брежнев FM.

0: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 09 99.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202 500 и 202 502.
3: Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. «Брежнев ФМ».

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ. Брежнев-ФМ.

0: реклама. Только в Челнинском татарском драмтеатре впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chelnyteatr.tatar.
1: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-640-6661. Набережная Челны, улица Низамеддина, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39-82-0. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.
0: Брежнев-ФМ.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 0999.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: КУГРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Низаметдинова, 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: Брежнев.
0: Город. Город. Город слушает Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: Реклама. В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
4: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23. Брежнев FM.
0: Сокращаем дистанцию. Песня для двоих. На Брежнев FM.

0: Реклама.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 0999.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется в вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnytheatr.tatar.
3: КАУ-ГАРДЭ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-361-600-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддинова, 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM. Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

14 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама. В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 0999.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. «Брежнев FM».
0: «Брежнев FM».

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев ФМ. Город, город, город. Город слушает Брежнев ФМ.

12 часов. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступит MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
1: Брежнев.
0: Брежнев.
1: Брежнев ФМ.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Только в Челнинском татарском драмтеатре впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов, и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: ГАУ «КРТ», Набережный Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережный Челны, улица Низаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: «Брежнев FM».
0: «Брежнев FM».

0: дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

16 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Город. Город слушает Брежнев FM.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене. Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: 12 часов. Город слушает Брежнев FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23.
4: Брежнев ФМ.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: ГАУ ГРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 6-46-61. Набережная Челны, улица Низаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39-82-00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

19 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется в вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: КАУ-КРД, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-4661. Набережная Челны, улица Низамеддина, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.
3: Сокращаем дистанцию. Песня для двоих. На Брежнев F.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

12 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202 500 и 202 502.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и

0: 229-8200. Категория 18+.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Только в Челнинском татарском драмтеатре впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chelnyteatr.tatar.
3: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарско-драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: Реклама. В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
1: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-640-6-61. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев FM. Город, город, город. Город слушает Брежнев FM.

полночь. Город слушает Брежнев FM.

0: город слушает Брежнев ФМ.
1: Доброго времени суток! Это Диана Аписарова. Рада представить свою песню «Мы уже были здесь» на радио Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

Час ночи. Город слушает Брежнев FM.

0: сокращаем дистанцию. Песня для двоих. На Брежнев FM.
1: Ich bin schon hier. Ich will dich, aber sofort.

0: регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдана Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Город слушает Брежнев FM.

Два часа ночи. Город слушает Брежнев FM.

о регистрации СМИ серия Л номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.

3 часа ночи. Город слушает Брежнев FM.